Сладкоголосые теперь в ней льются трели. Мне повстречался друг мой Петербург.